0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпинем. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля Moon Dance в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСД за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСД также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую и страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но Но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Уважаемые слушатели, Радио Словакия Интернешнл летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда, или Элиаш Галайда, родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кушицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентам его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
3: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. наши условия, моего диалекта чертежнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладывая на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитает и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. «Понесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворення «Роздум'я» із раннього творчества. «На погості братском в дремной тишине стеляться украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последние годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа. Как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волг, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда? И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня Маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чуду, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну-ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, коники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут регистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение Суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСИДИ за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСИДИ также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причины такой ситуации кроются в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую и страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному капиталу богатства – это именно регулярное сбережение, в чем Словакия пока отстает. В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галладе из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Уважаемые слушатели, Радио Словакия Интернешнл летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галладе. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галлайда или Элиаш Галлайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижны. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галлайда с детства любил читать, и родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентам его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галлайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галлайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галлайдой мы встретились незадолго до его кончины.
2: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. наши условия, моего диалекта чертежнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какого будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии от конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плацкий, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевел, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, и моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитает и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. «Унесемо, кохана, серце на вершины гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворение «Раздумья» із раннего творчества. «На погосте братском в дремной тишине стелятся украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту. Не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последние годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа. Как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. И я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волг, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда? И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чёду, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну-ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, коники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля «Мунденс» в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСД за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСД также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает. В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
1: Уважаемые слушатели, радио «Словакия Интернешнл» летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галаде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кошицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентом его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
2: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В «Избранном» моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что «Избранное» очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого «Избранного». Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. Наши условия, моего диалекта чертижнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, и моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения. Обращение к любимой моей жене. «Унесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворение «Раздумья» із раннього творчества. «На погосте братском в дремной тишине стелятся украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна у меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа. Как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песня для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волг, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез. Его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда? И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну-ну. Грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут. Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может... Ну, пошли, коники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Речь шла о развитии взаимоотношений между странами, торговле, инвестициях и дальнейшем сотрудничестве. Словацкий президент обратил внимание на дисбаланс в торговых отношениях и призвал к обеспечению более справедливого доступа словацких и европейских компаний на китайский рынок. На переговорах стороны также обсудили вопросы технологий, образования, исследований и необходимости мирного урегулирования конфликтов. Петер Пеллегрини пригласил Си Цзиньпина посетить Словакию. По случаю 112-й годовщины начала Первой мировой войны министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что эта дата является предупреждением о последствиях провала дипломатии. Он подчеркнул, что Словакия содействует урегулированию конфликтов посредством диалога, настаивает на соблюдении международного права и развитии многостороннего сотрудничества. Глава МИД напомнил, что кровопролитные бои на Карпатском фронте на территории Словакии во время Первой мировой войны унесли десятки тысяч жизней, что ни в коем случае не должно повториться. Португалия увеличила численность своих военнослужащих в составе многонациональной боевой группы НАТО с 30 до 156 человек. Подразделение было создано на территории Словакии после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Цель миссии – усиление обороны и сдерживание неприятеля на восточном фланге НАТО. Португальские военные заявляют, что усиление является ответом на ухудшение ситуации с безопасностью в Европе. Министерство внутренних дел Словацкой Республики приняло решение, что однополые браки, заключенные за границей, не будут зарегистрироваться в словацких ЗАГСах. Этот запрет прописан в Конституции и Законе о семье. Однако, по мнению юристов и оппозиции, в данном случае приоритет имеет законодательство Европейского Союза и решение Суда ЕС, требующее признания таких браков. Однополые пары могут обратиться в Европейские институты или международные суды. На прошлой неделе словацкие полицейские, направленные в Хорватию во время летнего туристического сезона, чаще всего помогали туристам в дорожно-транспортных происшествиях, случаях повреждения имущества и страховых инцидентах. Они также содействовали раскрытию случаев мошенничества и выступали посредниками в общении с хорватской полицией. Кроме того, они проводили профилактическое патрулирование на пляжах и в кемпингах, а также помогали с переводом во время фестиваля Moon Dance в Трагире.
0: Тема дня.
1: Словацкие домохозяйства откладывают лишь 2% своего чистого дохода. Хуже ситуация в Европе наблюдается только в Латвии и Греции. Таковы данные Организации экономического сотрудничества и развития ОСИДИ за 2025 год, в период, когда уровень чистых сбережений словацких домохозяйств достиг 2%. Хуже ситуация была только в Греции, где люди тратят свои сбережения, и в Латвии, где домохозяйства вообще не откладывают деньги. Средний показатель по Евросоюзу составляет чуть более 8%. В соседней Чехии самые экономные домохозяйства. Они могут откладывать почти 14% своего дохода. Чистый уровень сбережений представляет собой долю дохода, которую домохозяйство не тратит на конечное потребление. Эта методология ОСИДИ также учитывает расход активов, принадлежащих домохозяйствам, поэтому эти показатели ниже, чем те, которые сообщает Евростат. Уже годы Словакия входит в число стран, где домохозяйства сберегают меньше всего. В 2024 году это составляло всего 8 евро из каждых 100 заработанных. Средний показатель по ЕС превышал 14 евро, а в Чехии почти 20 евро. Причина такой ситуации кроется в консолидации государственных финансов, что увеличило расходы словацких домохозяйств, инфляцию, слабый экономический рост и высокую налоговую страховую нагрузку, что также отражается в низком росте чистых доходов. С другой стороны, интересен тот факт, что в данной ситуации растет сумма денег, которую словаки тратят на азартные игры. Согласно статистике, Управление по регулированию азартных игр словаки сделали ставки на сумму почти 27 миллиардов евро, из которых 25 миллиардов были выплачены в виде выигрышей. В общей сложности словаки в 2025 году потратили на азартные игры 1,5 миллиарда евро, что на 7% больше, чем в предыдущие годы. В расчете на душу населения, включая детей, это составляет 287 евро. Выигрыш в лотерею иногда может принести человеку деньги, которые он иначе бы не заработал, но это не путь к гарантированному богатству. Азартные игры, в принципе, должны быть проигрышными для игроков, иначе предпринимателям не было бы смысла ими заниматься. Путь к долгосрочному накоплению богатства – это именно регулярные сбережения, в чем Словакия пока отстает.
2: В эфире «Словакия сегодня». Мы продолжаем. С вами Татьяна Житникова. Далее в программе. Сегодня мы расскажем о замечательном, талантливом писателе, поэте Илье Галаде из Восточной Словакии. Его книга стихов на украинском языке вышла недавно в Ужгороде. Вы услышите стихи в исполнении автора. Оставайтесь с нами, друзья, до конца нашей программы.
0: Летние чтения на Международном радио Словакии.
2: Уважаемые слушатели, Радио Словакия Интернешнл летом подготовила для вас богатый выбор программ под общим названием «Летнее чтение». Для международной аудитории и словаков, проживающих за рубежом, мы предлагаем широкий выбор литературных произведений, касающихся нашей истории и культуры. Главной составляющей цикла «Летнее чтение» с РСИ – это отрывки из произведений словацких авторов, опубликованных за рубежом. Они наглядно демонстрируют экспортный потенциал словацкой культуры и ориентированы на слушателей, стремящихся ближе узнать словацкую литературу и культуру. Сегодня мы расскажем о замечательном словацком писателе, поэте, публицисте Илье Галайде. В этом году ему исполнилось бы 95 лет. Илья Галайда или Элиаш Галайда родился в Восточной Словакии в селе Чертижне. С детства он говорил по-русински, украински и словацки. Восточная Словакия всегда была перекрестком культур и народов. На небольшой территории Кушицкого и Прешевского краев до сих пор сохранилось множество диалектов. Илья Галайда с детства любил читать. И родители, желающие, чтобы их сын выбился в люди, отправили его учиться в город Гуменне. Там после Второй мировой войны открылась русская гимназия. После ее окончания талантливый деревенский паренек отправился в Прагу, где поступил в Карлов университет. А оттуда студентом его направили учиться в Советский Союз. Вначале в Саратов, а затем в Москву. После окончания Московского государственного университета Илья Галайда большую часть своей жизни посвятил преподавательской работе в университете в Нитре, а затем на родной земле в Прешеве. При этом он никогда не расставался с поэтическим творчеством. Будучи профессором, Илья Галайда написал немало литературоведческих работ, издал около 10 книг, стихов и прозы. Последней его книгой был сборник под названием «Избранное». Это стихи и проза на украинском языке и литературная критика. Сборник большой, в целом 634 страницы. Книга вышла в украинском издательстве «Тимпани». С Ильей Галайдой мы встретились незадолго до его кончины.
3: Это заслуга и Дмитра Михайловича Федаки, знатока поэзии нашей, украинских поэтов Словакии. Так что это наша дружба или связь с закарпатцами, она очень тесная. Это творческое сотрудничество, и это надо высоко ценить, что мы так взаимно понимаем друг друга. В избранном моем стихи на русском и украинском языках, написанные и в студенческие годы на русском языке, и потом в 60-е годы, когда я вернулся после окончания университета из Москвы, когда мне приходилось работать в издательстве «Дукля» у нас в Прешове. Так что это большой труд был выбрать из всего того, что я написал. И мне кажется, что избранное очень удачное, которое так глубоко почувствовал составитель этого избранного. Так что я очень доволен. Знаете, стихия – это там, на материке украинского языка. Красота – это там, на Украине. наши условия, моего диалекта чертежнянского, который я считаю, что это западная какая-то веточка украинского языка, это она немножко далека от той большой стихии, но тем не менее она родственна и она взаимно связана. Что касается моего пути или освоения украинского языка, я могу сказать, что уже последний год учебы в гимназии у нас уже преподавали украинский язык. Кульчинская нам преподносила поэзию также того же Шевченко, те же украинские песни, и для нее я пел песню «Дивлюсь я на небо». И она всегда плакала, когда я пел эту песню для нее. Так что, знаете, это так. В университете в Пражском я тоже ведь слушал лекции на украинском языке. Я готовился быть специалистом по украинскому и русскому языках. О чем я пишу? От всего сердца. Это не только лирическая струя в моей поэзии, но и также философская. Это осмысление жизни как таковое. Я, конечно, не старался перекричать эпоху, перекричать мир. Я старался сказать слово, чистосердечное слово, защиту человека и его души, и право на жизнь. Не знаю, какова будет судьба этой книги, но я верю, что она дойдет до сердца читателя украинского, что он поймет меня. Ведь вопрос только в том, понять поэта, почему он так пишет и почему он так писал. Я перевел 25 поэтов словацких на украинский язык, издал новейшую антологию словацкой поэзии с конца 20-го и начала 21-го столетия. Все оценки антологии положительные, приветствовали это на Украине. Что же касается переводов моей поэзии на словацкий язык и другие языки, на венгерский язык, на чешский язык, немецкий, плаский, больше переводил меня Андричик. Юрий – это очень тонкий поэт, лучший поэт словацкий и глубоко чувствующий поэзию и мою. Так он перевели, и Владислав Шимон. Они больше всего перевели. Я уже в таком возрасте, что я рад, что еще мыслю, еще и живу. Творить нет у меня сил, но, может быть, воображение работает, и появляются прекрасные мысли и образы. Но дело в том, что я сейчас занят памятями. Я пишу воспоминания, это занимает очень много времени, и как-то все откладываю на следующий день, а пишу то, что вот считаю сейчас самым нужным. Это и для моей семьи, и для моих детей, моих внуков и правнуков. Ну, а может быть, мои воспоминания прочитают и более широкий круг читателей. Так что вот моментально я не пишу поэзии. Я читаю два стихотворения, обращение к любимой моей жене. «Унесемо, кохана, серце на вершину гір, де вранці меркне спалах зір, де ялівці димлять туманом сотнями кадил в соборі тихої молитви лісових тіснин. Дивись, кохана, як малює синю небосхил, як сонце незлим кинуло в долини тінь. Дай руку обережно, яма зрад, ще далеко до вершин, щоб нам не впасти в урвище людських гріхопадінь». Я вам прочитаю стихотворення «Роздум'я» із раннього творчества. «На погості братском в дремной тишине стеляться украдкой мысли о войне. Обжигает часто сердце и глаза неотступной лаской жгучая слеза. Озвенели росы в буковой листве, кто ж погладит косы матери-вдове? Радужные грезы спрятала земля, тихо льются слезы мелкого дождя. На погосте братском в дремной тишине или в дремной тишине шепчутся березки о былой войне.

0: Еще одно стихотворение посвящено моей доченьке Иринке. Прибежала доченька с катка, вся счастливая, румяная слегка, а в глазах заискрилась слеза, радостью полна. «Папа, мама, я уже умею делать пируэту, не забудется мгновение это. Срок молитвами наполняются уста мои. Господи, благослови этот миг творения и свершения его венец. Не знает солнышко мое, что на свете бесчувственном этом не такие ей придется делать пируэты, падая, кружась на скользком льду людских сердец. Господи, благослови счастливую судьбу ее».
1: Любовь к родному краю, природе всегда были вдохновением для поэтов. И особенно для Ильи Галайды. Он душой чувствовал красоту природы и отражал ее в своих произведениях. Насколько мы можем оценить времена года в суете будней? Об этом рассказывал наш собеседник, поэт, писатель, литератор, профессор Прешевского университета Илья Галайда. Какое время года для него было самым любимым?
0: Разумеется, что я больше люблю осень. Как ни странно, золотую осень люблю. Вот когда потихонечку природа увядает, когда умирает. А весна – это отдельное у меня к ней отношение. Весна меня всегда связана с Пасхой, с самого детства. Это воскресение Христа, когда все цветет, когда все тянется куда-то ввысь, идет какая-то хвала Господу, Всевышней силе. Все как-то радуется, что оно существует. Моя поэзия, вернее, мое восприятие весны, природы – это восприятие ассоциативное. И мне кажется, у каждого человека это получается. Только вопрос сводится к тому, что как передать эти чувства, настроения, вызванные вот этой красотой пробуждения природы. Насколько вдохновлен человек этой красотой и насколько он способен передать эти все чувства и настроения. Такой тонкий писатель, в смысле художественное изображение природы, как Пришвин, это глубочайшее понимание сути природы. Человек как продукт, то ли это дано высшей силой, как человек, он может и быть зависимым, и независимым, влиять и не влиять. Может влиять положительно, а может влиять совершенно отрицательно. Последнее годы у меня складывается впечатление, что человек настолько стал рационален, настолько преобладает у него разум над чувством, что боюсь, что человек начинает пагубно влиять на природу и сам не осознает, что он может быть творцом и самоистребления. У каждого поэта это по-своему. Не каждый поэт одинаково воспринимает красоту природы, не каждый реагирует на эту красоту. Это все индивидуально. Лично я вдохновляюсь природой, потому что вырос я на селе, окружала меня природа, как говорится, с детства сросся с природой, с той красотой, вот с этими цветениями весны, лета и осени, и зимы. Так у меня это так, но не у всякого поэта так бывает. Знаете, это все зависит от характера, от того, в какой среде вырос поэт. Все сложнее, нежели нам кажется, что все так просто. Нет, это не так просто. Каждый реагирует на окружающий мир по-своему. Меня больше всего интересует природа как скульптор, который дает мне только материал. А мое видение другое. Я вижу в определенной деформации, я вижу что-то прекрасное, понимаете? То есть я могу любые какие-то ненормальности, скажем, на дереве, какая-то конфигурация у меня вызывает иное представление, и я только стараюсь воплотить мое видение в этой конфигурации. Я увлекался поэзией со студенческих лет, будучи гимназистом, но ведь песни для меня играла большую роль, а песни наши были о той же красоте природы, понимаете. Каждый человек проявлял свое отношение к этой красоте на Волге. В городе Саратове я прожил 2 года, а потом в Москве 3 года, до самого окончания университета московского. На меня, разумеется, эта природа, сама река Волга, для меня это было чудо какое-то видеть такую красоту, разлива, силы той реки, да, как такой, потому что в моем селе небольшой ручей протекал, ну, небольшая речка, так бы сказать, так, а вдруг видеть такое огромнейшее пространство, то могущество той реки, это для меня было очень большое впечатление произвело. Москва-река не так, потому что она там была, так сказать, спокойная, она как-то загнана в панцире, то есть все отрегулировано, а там, когда смотришь на Волге с кручи, и видишь это огромнейшее пространство, так это совсем иные чувства вызывает, да. Но на меня произвело очень большое впечатление сама красота русской природы средней полосы. Это есенинская природа, понимаете, есенинских берез, его глубокое понимание этой красоты среднерусской полосы России. Часто мне повторялись в моей памяти эти прекрасные стихи самого Есенина. Есенин стал таким вот поэтом, который как орган русской души, понимаете, проявился через его восприятие этой красоты. Какой-то критик заметил в моей поэзии, что вот у меня черешни все в белом, когда цветут, правда?
2: Да.
0: И вот у меня возникла такая ассоциация, что они как невесты в белом под венец. Цветущая черешня и девушка, идущая под венец. Может, не у всякого человека это бывает. Это все зависит от настроения. Может, у кого-то, понимаете, в данную пору могут быть грустные мысли, могут быть что-то мучает человека, могут быть иные, нерадостные восприятия, понимаете? Это зависит от подъема души, как говорится. Я вам прочитаю одно стихотворение, называется оно «Маки». Сколько маков, алых маков, взволновало сердце кров. Маки, маки, всюду маки у калиновых кустов. Рви в букеты ярким летом, жар любви неси домой. Пусть рассветом в алом цвете улыбнется сын родной. Слышен шепот, робкий шепот, сохрани ты наш покой. В наших чашах жизнь солдата, усыпленная землей. Помню, помню, очень помню, догорал кровавый бой. Ваня, Ваня, русый Ваня, пал с пробитой головой. Сколько маков, диких маков, не хватает нежных слов. Ваня Маков, шепчут маки у калиновых кустов.
1: Поэт-писатель Илья Галайда остро переживал события, которые происходили в его родном краю. С детства в нем жили воспоминания о том, как во время Второй мировой войны гитлеровцы и служившие им местные жители отправляли евреев в концлагеря. Позднее у Ильи Галайды на основе своих детских воспоминаний родилось стихотворение «Баллада Морток». Послушаем автора.
0: В нашей литературе это я единственный, который затронул эту проблематику. Ну, я вам прочитаю хотя бы отрывочек из этой баллады. «Всех евреев на подводы быстро, быстро, украдкой смотрит, смотрит усталое село. Страхом и чуду, и чудовищным свистнуло черное крыло. Из халупы волоком поволокли майорика, и живые ходящие мощи Мортка, люди окремого отдельного сорта, с мордою бульдога, с мордою некормленного хорта, заскрипела возами дорога, и шла, ползла за подводою подвода. Расплакалось село по Европе, ненавистью кровавой мело. Ну, пошли коники, ну, грустно взмахивал кнутом усталый олеярчик. Куда меня везешь, сосед? Куда везешь, Михайлику? Ну, куда прикажут? Вот немота нам штыками в спину. Может, вас везут на бойню, может, в Палестину, может. Ну, пошли, коники, ну, куда мне, что мне знать? Наказание Господне. Ну, пошли, коники, пошли, ну. Плачет Мортко, трясется борода, белая, чистая, как душа. На старом пиджачке чашей раскрылась шестиконечная, сиротливая Давидова звезда, а на ней расплаканная слеза. Плачет Мортко, плачет сердце древнего пророка, но не видит из-за туч всемогущее Божье око. Где ты, обетованная земля наша? За что такое наказание? Зачем закрылась доля наша? Жаловалась в белых ризах чистая душа. Грохотала дорога возами, заливалась слезами и святыми молитвами Мортко. Смехом пьяным насмехалась когорта, гомонило до ночи село. По Европе ненавистью кровавую мело.
1: Друзья, сегодня мы познакомили вас с творчеством талантливого поэта из Восточной Словакии Ильи Галайды, которого уже нет с нами. Он ушел из жизни несколько лет назад, но память о нем жива. Его книги издаются, их изучают в Прешевском университете. Дорогие друзья, пришло время прощаться. С вами в эфире были Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания, до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь «Словакия Тревел». По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакии Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления за май этого года, число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономическое впечатление. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Slovakia Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программ к стему вирочью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сван. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при hradskej ceste priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že sám král kde si šiel po tej ceste a opýtal sa ho. Povedže mne ty, akú máš plácu na deň za túto ťažkú robotu?
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
2: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
3: Мы
1: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу Кату мрзку, а ленивую.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Этот напад пришел вообще перед 17 роками, а и анкета Словенка.
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: С начала мы должны ословать разные конференции,
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
2: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
2: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банска Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенева стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коринчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений и недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь «Словакия Тревел». По данным статистического управления Словацкой Республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления, за май этого года число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономические впечатления. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтовск-Амара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Словакия Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программ к стему вирочью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Najčastejšie sú to herci, vynikajúci herci z Národného divadla alebo z iných.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сван. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худобный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако ние, дост на том, же сам крал, где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне тим, аку маш плацу на ден за туто тяжку роботу».
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился, как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысячи сказок.
2: На фестивале 2026 года благодаря вашему проекту дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли, тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу кату, мрзку, а лениву.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия International.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a aj anketa Slovenka...
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: Со зачатку мы мусили ословать разные конференции.
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
8: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рягакова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было облачение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
8: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Траши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь «Словакия Тревел». По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления за май этого года, число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономические впечатления. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Словакия Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радио «Сказка» тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Najčastejšie sú to herci, vynikajúci herci z Národného divadla alebo z iných.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны. Представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем

0: словацких радиосказок.
1: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
2: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по той цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плату на день за туто тяжку роботу».
1: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Petra Karpinského.
4: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
1: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
4: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это 1000 сказок.
1: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
4: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей,

0: Нил Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлом Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения. Мы очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
1: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
2: Жила раз одна жена, а мала две цери. Анечку пекну, роботну, другу кату, мрзку, а ленивую.
1: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
3: Радио Словакия International.
1: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
0: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
1: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
4: Со зачатку мы должны ослывать разные конференции.
0: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают, наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполянье. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
1: Провозглашение итогов анкеты «Славянка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
4: От первого ручника сам тревала на то, чтобы было тогда, чтобы было облачение смокинг.
0: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
1: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. В студии с последними известиями Алена Ганева.
0: Новости.
1: Словацкая республика стремится углубить сотрудничество между словацкими и китайскими научно-исследовательскими институтами, университетами и технологическими компаниями. Она заинтересована в максимально быстром внедрении современных технологий, разработанных в Китае. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини во время посещения технологического центра RobotMall в Пекине в рамках своего визита в Китай. Во вторник, 28 июля, председатель Национального совета Рихард Раши принял уходящего посла Швейцарии Петера Нельсона и поблагодарил его за вклад в развитие словацко-швейцарских отношений. Партнеры обсудили дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества и вклад Швейцарии в Словакию в размере 44 миллионов франков. Глава парламента особо отметил поддержку проектов в области биоразнообразия и устойчивого туризма, которые, по его словам, приносят конкретные результаты регионам. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что правительство и местные органы власти не обязаны составлять сбалансированные бюджеты на следующий год. Он утверждает, что они освобождены от санкций, связанных с долговым тормозом, поскольку расходы Словакии на международные обязательства превышают 3% ВВП. По его словам, закон позволяет составлять бюджеты даже с дефицитом, и поэтому дополнительные гарантии для местных органов власти не требуются. Однако представители местных органов власти просят Министерства финансов дать четкие указания и обращают внимание на то, что политических заявлений им недостаточно при подготовке бюджетов. Экстремальная засуха особенно распространена в Западной Словакии, а также на юге центральной и восточной части страны. В общей сложности она затрагивает 38% территории. Словацкий гидрометеорологический институт сообщил об этом на своем сайте, заявив, что засуха различной интенсивности затронула 90% территории, особенно в регионах Загорья и Подунайска. Словацкий фридайвер Мартин Руман установил новый национальный рекорд по подводному плаванию без дыхательного аппарата. Он погрузился на глубину 114 метров на одном дыхании без ласт и вернулся на поверхность с помощью веревки. По его словам, спуск глубины около 50 метров легче благодаря свободному падению, но самая сложная часть – это всплытие, когда организм испытывает давление до 12,5 бар. Кошицкому зоопарку впервые в Словакии удалось вывести двух птенцов белоплечего орлана, одного из самых крупных орлов в мире. Пара прожила вместе более 10 лет, но успешного гнездования дождалась только через 14 лет после начала выведения. При этом птенцы были выращены родителями без вмешательства смотрителей. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и за последний год в зоопарках мира было успешно выведено всего 9 птенцов. Ожидается, что надвигающаяся на Словакию жара продлится до 6 или 7 августа. Температура достигнет 40 градусов, а ночи будут тропическими. Словацкий гидрометеорологический институт выпустил предупреждение самого высокого уровня для ряда регионов и пока не ожидает значительного похолодания. Эксперты рекомендуют пить достаточно воды, ограничивать пребывание на солнце и особенно защищать детей, пожилых людей и хронически больных.
0: Тема дня.
1: Жаркие дни привлекают людей к воде, и многие словаки до сих пор решают, куда поехать летом. Причем нашим гражданам не нужно преодолевать сотни километров через границу в другие страны. Словакия также предлагает множество мест для купания, водных видов спорта или отдыха на природе. Пресс-секретарь Национальной организации по продвижению туризма «Словакия Тревел» Зузана Ляшева пояснила, какие регионы больше всего привлекают отечественных и иностранных туристов. Она также оценила туризм с точки зрения количества посетителей. Ляшева напомнила, что наша страна предлагает более 16 тысяч обозначенных туристических маршрутов и имеет около 1600 минеральных и термальных источников, из которых около 80% являются лечебными. Люди приезжают отдохнуть на наши курорты, которых у нас более 30, не только из страны, но и из-за рубежа, добавила пресс-секретарь Словакия Тревел. По данным статистического управления Словацкой республики, Жилинский и Прешевский край являются наиболее притягательными для словаков. В случае Жилинского региона – это Липта, в случае Прешевского – Высокие Татры. Они являются своего рода рабочей лошадкой туризма для Прешевского края, добавила Ляшева. Иностранные туристы чаще всего посещают Братиславу и Братиславский край. Это логично, потому что если кто-то приезжает из-за границы, он выбирает столицу, заявила представитель Словакия Тревел. По ее словам, статистика подтверждает постепенный рост интереса к отдыху в Словакии. Согласно данным статуправления, за май этого года число внутренних туристов превысило рекордный показатель 2019 года до начала пандемии. Похоже, что мы также догоним этот рекорд по числу иностранных туристов, считает Ильяшева. Она выразила уверенность, что рекорд 2019 года будет побит. Что касается цен, она отметила, что конкуренция внутри отдельных стран примерно одинакова. Везде можно найти более дешевое жилье или гастрономическое впечатление. По ее словам, среди наших водоемов привлекательными для отдыхающих являются Липтов-Скомара, Земплинска-Ширава и Аравское водохранилище. Зузана Ильяшева также упомянула небольшую деревню Липтовска-Тепличка у подножия Высоких Татр. Несколько недель назад, когда жара достигала 40 градусов, туристы с удовольствием освежались в местном потоке. Как сказала пресс-секретарь Словакия Travel, вышеназванные словацкие водохранилища подходят для таких видов спорта, как гребля на сабборде. Качество воды контролируется Управлением общественного здравоохранения Словацкой Республики, и люди могут проверить актуальные данные на сайте учреждения, где имеется интерактивная карта.
2: Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. За операторским пультом Абдул Арут. Музыку для нас, как всегда, подбирает Радо Меша. А сейчас уже по традиции несколько слов о том, что вас ждет в предстоящей передаче. Итак, сегодня мы подготовили два сюжета. Первый гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. А беседовать мы будем о сказках, а если более точно, то о сказках на радио. Наш следующий гость – известная словацкая предпринимательница Мария Рехакова. Она расскажет нам об одном из самых главных мероприятий, которое проводит ее фирма. Итак, друзья, мы познакомили вас с содержанием программы. Надеемся, что она вас заинтересовала. И предстоящее время вы проведете вместе с нами. Пожалуйста, не переключайтесь. Уважаемые друзья, мы продолжаем цикл программ, посвященный столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург словацкого радио Беата Панакова. Это интервью было записано во время фестиваля «Зазрачный орешок», то есть «Волшебный орешек», и посвящено оно сказке.
3: Программа к стему вирочью словенского розгласу.
1: В рамках фестиваля «Волшебный орешек» мы подготовили программу, посвященную столетнему юбилею словацкого радио. В этой связи я хочу отметить очень важный факт. Радиосказка тоже отмечает этот замечательный юбилей. Программы, предназначенные для детей, называются по-разному. «Сказка перед сном» или «Вечерняя сказка». Детские программы возникли уже в первые дни работы словацкого радио. Итак, наравне с выпусками новостей, трансляцией концертов, детям в прямом эфире начали рассказывать сказки. Такие программы тогда еще не были ежедневными, как это происходит теперь. Их передавали не чаще, чем два раза в неделю. Несколько позже стали готовить больше подобных передач, а в последние годы такие вечерние передачи для наших малышей выходят в эфир ежедневно. То есть мои коллеги и я готовим 365 программ, которые предназначены для юных слушателей.
2: Я спросила Беату Панакову, кто по радио читает сказки детям. Вот что она ответила на мой вопрос.
3: Найчастейшие суто герцы, выникающие герцы из народного дивадла або из иных.
1: Чаще всего это профессиональные актеры, прекрасные артисты из Словацкого национального театра и других театральных коллективов страны, представители всех актерских поколений, от самых опытных до начинающих свой творческий путь на театральной сцене. Скажу откровенно, что я очень люблю, когда мы вместе с режиссером приглашаем для участия в нашей новой постановке юных актеров. Для нас это настоящий праздник. Безусловно, это связано с содержанием той или иной постановки. И еще один интересный факт из жизни нашего радио. У нас уже на протяжении многих лет существует детская театральная студия. Ее посещают талантливые девочки и мальчики, которые с детства интересуются театром и кино. Некоторые из них потом принимают решение стать профессиональными актерами. Режиссеры также проводят конкурсы, на которые приглашаются дети определенного возраста. Потом выбирают талантливых девочек или мальчиков для участия в радиоспектакле. В последние годы нам удалось найти много таких детей. Назову только одно имя – Оливер Боблик. Он начал читать сказки, когда ему было всего 7 лет. Сейчас ему уже 14. За это время он прочитал на радио 5 книг. Это очень талантливый парнишка. Он также принимает активное участие в наших радиоспектаклях.
2: Я узнала и о том, что в некоторых ваших программах принимал участие мальчик с нарушением зрения.
3: При одной прилежности коллегиня награвала...
1: Моя коллега готовила программу, посвященную шрифту Брайля. Напомню, что шрифт Брайля – это рельефно-точечная система письма для незрячих и слабовидящих людей. Ежегодно 4 января мы отмечаем Всемирный день шрифта Брайля. Это день рождения его создателя Луи Брайля. Кстати, на эту тему я написала радиопьесу. Так вот, к Всемирному дню шрифта Брайля некоторое время назад наше радио подготовило специальную программу. Для участия в ней моя коллега пригласила мальчика по имени Николас Колар. Он слепой от рождения. И, безусловно, Николас владеет этим шрифтом. У него очень красивый, звонкий, энергичный голос. Мы также пригласили Николаса участвовать в других наших программах. Безусловно, это был весьма трудный процесс. Во-первых, у него не было какой-либо актерской подготовки. Кроме того, ему было сложно знакомиться с текстами. Но он совсем справился. Мы выбрали сказку, в которой он участвует вместе с профессиональным актером Альфредом Сваном. На фестивале «Волшебный орешек» эта постановка также была представлена.
2: В словацком радио есть уникальный архив. Безусловно, одно из главных мест в нем принадлежит сказкам. Мне было интересно узнать, сохранились ли первые записи детских программ, программ, посвященных сказке. Вот что мне об этом рассказала драматург словацкого радио Беата Панакова.
1: К сожалению, было невозможно все сохранить. В первую очередь, это связано с первыми радиопрограммами. Ведь тогда все передачи, включая детские, как я уже говорила, звучали в прямом эфире. Самые старые записи относятся к 30-м годам прошлого века. За 1937 год сохранились две передачи. Мы также знаем, кто является их авторами и участниками. Некоторое время назад я подготовила статью, которая называлась «История словацких радиосказок».
2: А сейчас, друзья, предлагаем вам небольшой отрывок из радиосказки, которая называется «Сказка о трех грошах». Впервые в эфир она вышла 9 августа 1937 года. Сказку эту читала Елена Сматкова. Этот звуковой документ бережно хранится в нашем архиве. Послушайте, пожалуйста.
4: «О трех грошах. Копал раз один худомный человек при градской цесте прекопи. А не вем, ако са стало, ако не, дост на том, же сам крал, где си шел по тей цесте, а опитал са го. Поведже мне ти, аку маш плаку на ден за туто тяжку роботу».
2: А сейчас я позволю себе коротко пересказать эту сказку. Ее сюжет заключается в следующем. Король, проезжая по своим владениям, увидел бедняка, который копал канаву. Король спросил его, сколько он зарабатывает за свой тяжелый труд. Бедняга ответил: 3 гроша в день. Король удивился: как же можно прожить на такие деньги? Ответ его удивил: я не просто живу на 3 гроша. Первый возвращаю, второй одалживаю, ну а на третий живу сам. Король не понял, что значит этот ответ. Но он очень хотел узнать, что все это значит, и велел бедняку прийти во дворец. Там он и раскрыл свой секрет. Итак, первый грош он возвращает своим старым и немощным родителям, которые его вырастили и воспитали. Второй грош одалживает своему маленькому сыну, чтобы тот, когда вырастет, позаботился о нем в старости. Ну, а на третий грош они с женой живут. Король был поражен мудростью простого человека. Не только его щедро наградил, но и назначил своим главным советником, прогнав прежних. Вот такая замечательная сказка. Я думаю, что в том или ином виде многие ее знают. Друзья, мы продолжаем нашу программу, посвященную столетию словацкого радио. Гость нашей студии – драматург Беата Панакова. Мы беседуем о детских программах, которые подготавливают наши сотрудники. Драматург Беата Панакова подготовил новый интересный проект. Он был реализован во время фестиваля «Волшебный орешек». В течение часа его авторы знакомили учеников младших классов с историей радиосказок.
3: Keď som oslovila autora na spoluprácu pána Петра Карпинского.
1: Моим соавтором был словацкий писатель Петр Карпинский. Он сравнил необъятный архив словацкого радио с морем. Поэтому участники проекта, наши коллеги, надели футболки, на которых были изображены синие волны. То есть мы хотели, чтобы у юных зрителей сразу же возникли соответствующие ассоциации. В эту программу мы включили несколько сказок, которые уже звучали в нашем эфире. Мы стремились сделать разнообразную программу, доказать гостям, что в наших программах они узнают много интересного. А кроме того, слушая радио, они никогда не будут скучать.
2: Когда Беата Панакова рассказывала о нашем радиоархиве, то у меня сразу же возник вопрос. Кто-нибудь из коллег сосчитал, сколько детских сказок в нем хранится?
1: Действительно, это очень сложно сделать. Нужно помнить и о том, что в разные годы их включали в программы под разным названием. Я не ошибусь, если скажу, что это тысяча сказок.
2: На фестивале 2026 года, благодаря вашему проекту, дети смогли познакомиться с тем, как создается такая радиосказка. Кроме того, увидеть коллектив, благодаря которому сказка выходит в эфир. На сцене выступали актриса, писатель, появились режиссер и драматург. Благодаря этому можно было понять, что даже самую короткую программу создает творческий коллектив. А когда представление закончилось, то детям раздали карточки и ручки с просьбой написать на них названия сюжетов будущих сказок. Вот что дальше мне рассказала Беата Панакова.
3: Но то есть засе надвязание на такую давнейшую традицию.
1: Такая идея появилась 34 года назад, и к нашему удовольствию мы по-прежнему советуемся с юными зрителями, то есть возникла традиция. Более 30 лет назад мы начали создавать сериал, которому дали название «Сказочная станция». 6 словацких известных писателей – Даниэль Хавьер, Ян Милчак, Томаш Яновец, Владо Беднар, Ян Уличанский и Штефан Маравчик – на основе детских предложений создавали интересные сюжеты для радио. Напомню, что в то время не существовал интернет. Писатели общались с детьми во время встреч в школах, на различных фестивалях. Некоторые ребята даже писали прямо на радио письма с просьбами создать сказку на ту или иную тему. В результате появились забавные истории об испорченном зубе, о муравьях, которые живут в наших квартирах, и многие другие. Были самые неожиданные предложения, ставшие основой для современных сказок. Перед тем, как они прозвучали в эфире, диктор сообщал, что та или иная сказка была написана по просьбе того или иного юного слушателя. Например, сказку 34 года назад заказала Соня Норисова. Годы спустя она стала прекрасной актрисой и певицей. Соня тогда даже вела переписку с писателем Даниэлем Хавьером. А что касается новых детских идей, которые мы получили во время фестиваля 2026 года, то я еще не успела изучить все предложения.
3: Мы
1: очень рады, что ребята активно откликнулись на нашу просьбу. Мы получили от них около 50 карточек. Предложения были самые разные. Дети в полную силу проявили свою фантазию. Например, нам предлагают написать сказку о слоненке, который не хотел жить на суше, или о жирафе, которая стала зубным врачом. Многие дети просили нас, чтобы писатели сочинили сказки о счастье. Я надеюсь, что детские предложения понравятся и нашим писателям. Мы уже начали активно сотрудничать с новым поколением авторов. Нам очень хочется, чтобы их сказки отвечали требованиям современных ребят. Мы очень рады тому факту, что фестиваль, который называется «Книга на радио», «Радио в книге», несмотря на различные проблемы, по-прежнему живет активной жизнью. И в завершение нашей беседы я также хочу поделиться еще одной интересной информацией. Недавно мы с коллегами реализовали постановку радиопьесы словацкой писательницы Вероны Шикуловой. А сейчас на основе этой пьесы появилась новая книжка.
2: Друзья, о традициях словацкой радиосказки нам рассказывала драматург словацкого радио Беата Панакова. А в завершении этого сюжета я хочу вспомнить имя удивительной словацкой актрисы Веры Балинтовой. Большинство нынешних бабушек и дедушек, а также некоторые мамы и папы, кто постарше, помнят ее удивительный голос. Вера Балинтова прославилась благодаря своему исполнению сказок, в частности, из «Большой книги». Ее передача начиналась так. «У меня огромная книга, я открываю ее перед собой». А вот небольшой отрывок еще из одной сказки в исполнении Веры Балинтовой, как ее называли тетя Вера.
5: Жила раз одна жена, а мала две цери. Аничку пекну, роботну, другу Кату мрску, а лениву.
2: Жила-была одна женщина, у нее были две дочери, родная Ката, злая и некрасивая, и падчерица Анечка, трудолюбивая красавица. Ну а дальше, друзья, сюжет развивается так, что это что-то среднее между хорошо известными сказками «Морозко» и «Золушка». Друзья, наша сегодняшняя передача была посвящена столетию сказки на радио.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: В конце июня 2026 года в Большом зале Словацкой филармонии прошло традиционное мероприятие, которое называется «Словенка рока», то есть «Словачка года». В нашей студии гость Мария Рягакова, которая расскажет нам, как возникло это мероприятие.
6: Ten nápad prišiel vlastne pred 17 rokmi a aj anketa Slovenka...
7: Все началось 17 лет назад. Я случайно встретилась с профессором Эвой Благовой. Она известная певица, один из лучших словацких педагогов по вокалу. Ее ученики добились больших успехов на оперных сценах. Они выступают практически во всем мире. Мы тогда разговорились, и пани Эвичка сообщила мне приятную новость. Президент Австрии вручил ей государственную награду за международную деятельность в области культуры. Именно эта информация послужила для меня своеобразным толчком. Ведь в нашей стране есть очень много женщин, добившихся больших успехов в определенной сфере деятельности. Имена многих из них известны за рубежом, а на родине о них практически никто ничего не знает. Так возник проект, связанный с анкетой. Мне хочется, чтобы у проекта была долгая жизнь. Надеюсь, что наши последователи будут помнить о том, что эта традиция была заложена еще в начале 2000-х годов. В итоге мы решили, что в конкретной сфере деятельности лучших представительниц нежного пола читатели будут выбирать в 9 категориях. Однако вначале их было 7. Дело в том, что спустя некоторое время мы приняли решение, что еще нужно отмечать деятельность женщин, которые стремятся помогать молодым талантливым людям. Одна из главных областей жизни связана с благотворительностью. Я лично убедилась в этом, так как практически каждую неделю посещаю разные регионы республики. Нас радует тот факт, что много наших сограждан в свободное время помогают детям и молодежи раскрыть свой талант. Поэтому необходимо их поддерживать. Итак, не только в журнале, но также на одном из каналов общественно-правового телевидения в течение года появляются интервью с различными дамами. У каждой из них своя судьба, своя карьера, свои трудности и достижения. Они рассказывают конкретные личные правдивые истории. Я уверена, что они могут стать отличным примером для тысяч девушек и женщин.
2: Мне также было интересно узнать, как составляется список участниц анкеты.
6: С зачатку мы мусили ословать разные конференции, разные...
7: Вначале мы обращались в различные организации с просьбой предоставить нам списки достойных кандидатов. Были определены самые важные сферы нашей жизни. Поэтому мы запланировали, что награждать будем женщин, добившихся успехов в науке, исследованиях, медицине, спорте, образовании, культуре, поддержке молодых талантов, менеджменте. Стоит подчеркнуть и тот факт, что в последние годы анкета стала и популярной, и престижной. Спустя некоторое время в нашу комиссию стали поступать индивидуальные предложения. Люди не безразличны, они проявляют активный интерес к тому, что вокруг них происходит. То есть, если кто-то добивается выдающихся успехов, то об этом нужно рассказать. Каждый год мы рассматриваем около 100 кандидатур. В итоге возникает список из 27 кандидаток. Награждаются только 9, то есть лучшие из лучших. Абсолютные победительницы анкеты мы вручаем гран-при. Что касается возраста наших победительниц, то самые молодые – это 30-летние дамы, самая пожилая – 80-летняя врач-онколог. Причем я считаю, что нашим талантливым представительницам прекрасного пола пока все еще не хватает напористости. Нам очень приятно, что мы вложили свою определенную лепту к привлечению внимания широкой общественности страны к судьбам успешных женщин. Мы стремимся к тому, чтобы в итоге у нас были представлены женщины из разных регионов страны. хочу поделиться одним интересным наблюдением. Если в самом начале номинированные женщины практически всегда задавали нам вопрос, почему вы выбрали именно меня, ведь есть более достойные кандидаты, а спустя несколько лет таких вопросов уже не задают. Наши дамы с удовольствием принимают участие в конкурсе. Возник клуб «Славянка Рока». В нем регулярно встречаются дамы, которые получили почетное звание нашего журнала. Очень приятно, что между этими женщинами возникли дружеские отношения. В 2023 году нас пригласили в Европарламент. В Брюсселе нам подтвердили, что в Европе подобная анкета не существует. Во время встречи нам задавали много конкретных вопросов, касающихся всех этапов проведения анкеты. То есть к нашей деятельности проявили большой интерес. Но также необходимо подчеркнуть главное. Если бы не было талантливых словацких женщин, то не было бы и такой анкеты. У нас есть еще одно начинание. Подобные анкеты теперь возникают и в регионах. В качестве примера приведу регион Подполяне. Мы очень рады, что и там стали уделять этой проблеме надлежащее внимание. Мы не воспринимаем это как конкуренцию. Я уверена, что это наш общий успех.
2: Провозглашение итогов анкеты «Словенка Рока» – это настоящее событие. И Мария Рякова стремится к тому, чтобы этот день стал настоящим праздником.
6: От первого ручника сам тревала на то, что аби была тогда, аби было облечение смокинг.
7: С самого начала я стремилась к тому, чтобы официально итоги мы подводили в торжественной обстановке. На приглашениях, которые мы рассылаем всем участникам, а также гостям, мы пишем, что нужно соблюдать формальный дресс-код. Мы также приветствуем, если кто-то приходит в словацком национальном костюме. Ведь наше торжество всегда проходит в самых красивых столичных залах. В этом году в Большом зале Словацкой филармонии.
2: В 2026 году почетного звания «Словенка Рока», «Словачка года» были удостоены. Абсолютной победительницей стала заместитель декана факультета естественных наук университета в Кошице Андрея Стракова-Федоркова. В категории СМИ отметили нашу коллегу, диктора словацкого телевидения Жанет Штефанкову. В категории «Культура» победительницей стала актриса Ганна Григорова. Директор больницы в городе Банско-Бистрица Мириам Лапуникова была удостоена награды в категории «Бизнес». Велоспортсменка Виктория Хладенёва стала победительницей в категории «Спорт». Также оценили многолетнюю деятельность выдающегося винодела Дороты Поспешиловой и медицинского директора курорта Пьещаны Алены Коренчиковой. Эти дамы уже были гостями наших программ. И на этом, друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого-самого доброго. Завтра вас ждет очередная программа РСИ. Агой!